и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Я без тебя, не знаю, как прожить и дня. Я жду тебя.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: В теле спрятана любовь.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 1 июля на отдельные продукты действует пониженная ставка налога. С нового года расширятся возможности получения и использования удостоверения «Почетная семья». Даугавпилсская дума увеличила денежные премии за высокие достижения в спорте. Жители Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Далее подробнее об этих новостях. Как сообщалось ранее, с 1 июля ставка НДС на отдельные продукты повседневного спроса снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка налога будет применяться к четырем группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам – и будет действовать один год до 30 июня 2027 года. Добросовестное применение этой нормы будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена информацией, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Стоит напомнить, что 12-процентная ставка НДС уже применяется к другим группам продуктов питания, в том числе к специализированному детскому питанию и свежим фруктам, ягодам и овощам. С 1 января 2027 года семьи смогут пользоваться латвийским удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее профессиональное или высшее образование, либо проходит срочную службу сроком до 11 месяцев. Такое решение во вторник 30 июня приняло правительство. Получить удостоверение смогут и те семьи, которые ранее лишились этого статуса по указанным причинам, но в соответствии с новыми правилами вновь будут иметь на него право. По оценке Министерства благосостояния, благодаря этим изменениям поддержку смогут сохранить около 3300 многодетных семей. На их реализацию в 2027 году потребуется 926 тысяч евро, а в последующие годы почти по 875 тысяч евро ежегодно. Во вторник, 30 июня, на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили поправки, значительно увеличивающие денежные призы для спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх Латвии. В частности, за победу на Латвийской Олимпиаде в отдельных дисциплинах можно было получить приз в размере до 300 евро. Теперь эта сумма достигнет 500 евро. Приз за второе место увеличен с 200 до 400 евро, а за третье место со 150 до 300 евро. Аналогичный размер призового фонда определен и для каждого члена команды. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые проходят на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий – 1 час, количество мест ограничено. Запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 2 июля. Сегодня ожидается очередной летний день. Правда, раннее утро было дождливым, но в течение дня переменная облачность, и к вечеру уже будет выглядывать солнце. Температура воздуха от 20 градусов выше нуля до плюс 20 градусов. Ветер утром с юго-востока, затем с юго-запада, затем поменяется на западный и перейдет на северо-западный к вечеру. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. С 1 июля на отдельные продукты действует пониженная ставка налога. С нового года расширятся возможности получения и использования удостоверения «Почетная семья». Даугавпилсская дума увеличила денежные премии за высокие достижения в спорте. Жители Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета, к нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88, контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 1 июля на отдельные продукты действует пониженная ставка налога. С нового года расширятся возможности получения и использования удостоверения «Почетная семья». Даугавпилсская дума увеличила денежные премии за высокие достижения в спорте. Жители Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Далее подробнее об этих новостях. Как сообщалось ранее, с 1 июля ставка НДС на отдельные продукты повседневного спроса снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка налога будет применяться к 4 группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам – и будет действовать 1 год до 30 июня 2027 года. Добросовестное применение этой нормы будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена информацией, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Стоит напомнить, что 12-процентная ставка НДС уже применяется к другим группам продуктов питания, в том числе к специализированному детскому питанию и свежим фруктам, ягодам и овощам. С 1 января 2027 года семьи смогут пользоваться латвийским удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее профессиональное или высшее образование, либо проходит срочную службу сроком до 11 месяцев. Такое решение во вторник 30 июня приняло правительство. Получить удостоверение смогут и те семьи, которые ранее лишились этого статуса по указанным причинам, но в соответствии с новыми правилами вновь будут иметь на него право. По оценке Министерства благосостояния, благодаря этим изменениям поддержку смогут сохранить около 3300 многодетных семей. На их реализацию в 2027 году потребуется 926 тысяч евро, а в последующие годы почти по 875 тысяч евро ежегодно. Во вторник, 30 июня, на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили поправки, значительно увеличивающие денежные призы для спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх Латвии. В частности, за победу на Латвийской Олимпиаде в отдельных дисциплинах можно было получить приз в размере до 300 евро. Теперь эта сумма достигнет 500 евро. Приз за второе место увеличен с 200 до 400 евро, а за третье место со 150 до 300 евро. Аналогичный размер призового фонда определен и для каждого члена команды. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые проходят на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий 1 час, количество мест ограничено. Запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 2 июля. Сегодня ожидается очередной летний день. Правда, раннее утро было дождливым, но в течение дня переменная облачность, и к вечеру уже будет выглядывать солнце. Температура воздуха от 20 градусов выше нуля до плюс 20 градусов. Ветер утром с юго-востока, затем с юго-запада, затем поменяется на западный и перейдет на северо-западный к вечеру. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.

0: Доброе утро.
1: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай.

0: С добрым утром!
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. На создание государственных продовольственных резервов на случай кризиса выделено 9 миллионов евро. С 1 июля за условиями содержания домашних животных будет следить муниципальная полиция. В Даугавпилсе в июле продолжатся активные работы по покосу травы. 3 июля на Стропской трассе активного отдыха состоится цветной заезд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета к нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. На создание государственных продовольственных резервов на случай кризиса выделено 9 миллионов евро. С 1 июля за условиями содержания домашних животных будет следить муниципальная полиция. В Даугавпилсе в июле продолжатся активные работы по покосу травы. 3 июля на Стропской трассе активного отдыха состоится цветной заезд. Далее подробнее об этих новостях. Правительство во вторник, 30 июня, поддержало подготовленный Министерством земледелия доклад о выделении 9 миллионов евро на создание государственных продовольственных резервов. Целью данного решения является укрепление готовности Латвии обеспечивать жителей продуктами питания в случае кризиса или угрозы государству. В резервы планируется включить продукты с длительным сроком хранения и простой системой оборота. Среди них мясные и рыбные консервы, продукты переработки зерновых, например, хлопья и крупы, а также готовые пищевые наборы. Проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных теперь будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных, которые вступили в силу 1 июля. Специалистов ПВД будут привлекать только в случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Управление коммунального хозяйства сообщает, что в июле в парках города, скверах, на обочинах дорог, вдоль тротуаров и в других местах продолжится покос травы. В этом месяце работы в основном будут проводиться в микрорайонах «Новое строение», «Центр», «Новый Форштадт» и «Крепость», а также на отдельных объектах в других районах города. Жителей просят соблюдать осторожность, находясь вблизи мест проведения работ по покосу травы. С подробным графиком запланированных на июль работ можно ознакомиться на сайте самоуправления. Завтра, 3 июля, на трассе активного отдыха и спорта в Стропах вновь состоится одно из самых ярких событий лета – цветной заезд. Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Принять в нем участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы приглашают жителей и гостей города приехать на велосипедах, самокатах, роликах или любом другом удобном средстве передвижения. Каждому участнику на старте бесплатно выдадут пакетик цветной краски и солнцезащитные очки. Организаторы обещают яркую атмосферу, множество положительных эмоций и незабываемые фотографии. Предварительная регистрация не требуется, участие в мероприятии является бесплатным. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 2 июля. Сегодня ожидается очередной летний день. Правда, раннее утро было дождливым, но в течение дня переменная облачность, и к вечеру уже будет выглядывать солнце. Температура воздуха от 20 градусов выше нуля до плюс 20 градусов. Ветер утром с юго-востока, затем с юго-запада, затем поменяется на западный и перейдет на северо-западный к вечеру. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. dienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладгалас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. С 1 июля на отдельные продукты действует пониженная ставка налога. С Нового года расширятся возможности получения и использования удостоверения «Почетная семья». Даугавпилсская дума увеличила денежные премии за высокие достижения в спорте. Жители Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no Big Benda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Big Bands Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP88. Контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
4: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. С 1 июля на отдельные продукты действует пониженная ставка налога. С нового года расширятся возможности получения и использования удостоверения «Почетная семья». Даугавпилсская дума увеличила денежные премии за высокие достижения в спорте. Жители Даугавпилса старше 50 лет приглашают на бесплатные занятия по гребле. Далее подробнее об этих новостях. Как сообщалось ранее, с 1 июля ставка НДС на отдельные продукты повседневного спроса снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка налога будет применяться к четырем группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам – и будет действовать один год – до 30 июня 2027 года. Добросовестное применение этой нормы будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена информацией, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Стоит напомнить, что 12-процентная ставка НДС уже применяется к другим группам продуктов питания, в том числе к специализированному детскому питанию и свежим фруктам, ягодам и овощам. С 1 января 2027 года семьи смогут пользоваться латвийским удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее профессиональное или высшее образование, либо проходит срочную службу сроком до 11 месяцев. Такое решение во вторник, 30 июня, приняло правительство. Получить удостоверение смогут и те семьи, которые ранее лишились этого статуса по указанным причинам, но в соответствии с новыми правилами вновь будут иметь на него право. По оценке Министерства благосостояния, благодаря этим изменениям поддержку смогут сохранить около 3300 многодетных семей. На их реализацию в 2027 году потребуется 926 тысяч евро, а в последующие годы почти по 875 тысяч евро ежегодно. Во вторник, 30 июня, на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили поправки, значительно увеличивающие денежные призы для спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх и юношеских Олимпийских играх Латвии. В частности, за победу на Латвийской Олимпиаде в отдельных дисциплинах можно было получить приз в размере до 300 евро. Теперь эта сумма достигнет 500 евро. Приз за второе место увеличен с 200 до 400 евро, а за третье место со 150 до 300 евро. Аналогичный размер призового фонда определен и для каждого члена команды. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые проходят на спортивной базе озера Большие Стропы. Продолжительность занятий 1 час, количество мест ограничено. Запись и дополнительная информация по телефону 27-021-774. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 2 июля. Сегодня ожидается очередной летний день. Правда, раннее утро было дождливым, но в течение дня переменная облачность, и к вечеру уже будет выглядывать солнце. Температура воздуха от 20 градусов выше нуля до плюс 20 градусов. Ветер утром с юго-востока, затем с юго-запада, затем поменяется на западный и перейдет на северо-западный к вечеру. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На создание государственных продовольственных резервов на случай кризиса выделено 9 миллионов евро. С 1 июля за условиями содержания домашних животных будет следить муниципальная полиция. В Даугавпилсе в июле продолжатся активные работы по покосу травы. 3 июля на Стропской трассе активного отдыха состоится цветной заезд. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек, внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета, к нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88, контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. На создание государственных продовольственных резервов на случай кризиса выделено 9 миллионов евро. С 1 июля за условиями содержания домашних животных будет следить муниципальная полиция. В Даугавпилсе в июле продолжатся активные работы по покосу травы. 3 июля на Стропской трассе активного отдыха состоится цветной заезд. Далее подробнее об этих новостях. Правительство во вторник, 30 июня, поддержало подготовленный Министерством земледелия доклад о выделении 9 миллионов евро на создание государственных продовольственных резервов. Целью данного решения является укрепление готовности Латвии обеспечивать жителей продуктами питания в случае кризиса или угрозы государству. В резервы планируется включить продукты с длительным сроком хранения и простой системой оборота. Среди них мясные и рыбные консервы, продукты переработки зерновых, например, хлопья и крупы, а также готовые пищевые наборы. Проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных теперь будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных, которые вступили в силу 1 июля. Специалистов ПВД будут привлекать только в случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Управление коммунального хозяйства сообщает, что в июле в парках города, скверах, на обочинах дорог, вдоль тротуаров и в других местах продолжится покос травы. В этом месяце работы в основном будут проводиться в микрорайонах «Новое строение», «Центр», «Новые форштаты» и «Крепость», а также на отдельных объектах в других районах города. Жителей просят соблюдать осторожность, находясь вблизи мест проведения работ по покосу травы. С подробным графиком запланированных на июль работ можно ознакомиться на сайте самоуправления. Завтра, 3 июля, на трассе активного отдыха и спорта в Стропах вновь состоится одно из самых ярких событий лета – цветной заезд. Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Принять в нем участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы приглашают жителей и гостей города приехать на велосипедах, самокатах, роликах или любом другом удобном средстве передвижения. Каждому участнику на старте бесплатно выдадут пакетик цветной краски и солнцезащитные очки. Организаторы обещают яркую атмосферу, множество положительных эмоций и незабываемые фотографии. Предварительная регистрация не требуется, участие в мероприятии является бесплатным. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 2 июля. Сегодня ожидается очередной летний день. Правда, раннее утро было дождливым, но в течение дня переменная облачность и к вечеру уже будет выглядывать солнце. Температура воздуха от 20 градусов выше нуля до плюс 20 градусов. Ветер утром с юго-востока, затем с юго-запада, затем поменяется на западный и перейдет на северо-западный к вечеру. Порывы ветра не будут превышать 9 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ланскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. Утерян телефон Samsung A536B черного цвета. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-624-992. Найден госномер WP-88. Контактный номер телефона 29-551-565. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето приносит радость не только людям, но и домашним питомцам. Открытые окна, балконы, дачи, прогулки по саду и новые запахи побуждают у кошек большое любопытство. Но именно в теплое время года возрастает риск отравлений. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от ветеринарных специалистов о том, как защитить кошку от опасностей, которые могут подстерегать ее и дома, и на участке. Многие домашние кошки просто не умеют распознавать опасные растения. При этом отравление может произойти не только после того, как животное погрызет листья. Иногда достаточно проглотить пыльцу, слезать ее с шерсти или даже попить воду из вазы с цветами. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с лилиями, нарциссами, тюльпанами, азалиями и некоторыми другими декоративными растениями. Важно проверить, какие растения находятся дома и в саду. Не оставлять в доступе для питомца букеты с потенциально опасными цветами. Хранить бытовую химию, лекарства и другие опасные вещества в недоступных местах. Обеспечить кошке доступ к безопасной кошачьей траве и внимательно следить за ее состоянием после прогулок. Специалисты также напоминают, что рвота, повышенное слюноотделение, нарушение стула, слабость или необычное поведение могут быть первыми признаками отравления. В таких случаях необходимо как можно быстрее связаться с ветеринаром. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет безопасным не только для вас, но и для ваших четвероногих друзей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Ра!

0: поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс. Добрый день всем нашим любимым слушателям. И не только в Даугавпилсе, но и далеко за пределами. Середина дня на часах, если вы только включили радио, очень вовремя. Если слушаете нас уже давно, спасибо за компанию. День в самом своем зените. Кто-то уже успел сделать, возможно, половину всех дел, а кто-то только начинает работать, кто-то в пути, кто-то готовит обед, а кто-то просто решил немного отвлечься. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе. Будет хорошая музыка, ваши приветы, бесспорно ваши поздравления и просто разговор о жизни. Без лишней спешки, без лишнего шума. Звоните 654-2530. Присылайте сообщения. Будем и таким образом общаться. Номер 2020-1016. А на календаре уже четверг, второй день июля.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня начну с поздравления, адресованного двоим: Сергею и Жанне. Годовщина свадьбы в семье дорогого сына Сергея и любимую невестку Жанну. Мама Станислава поздравляет с очередным праздничным днем, да, который, как и день рождения, бывает раз в году, но это тоже в какой-то степени день рождения семьи. Жанночка, Сергей, я очень надеюсь, что вы слышите. Для вас пожелание, пусть солнечную будет жизнь для вас и в этот яркий день, и много лет. Пусть радостью и счастьем каждый час в ней будет обязательно согрет. Пусть будет романтичен каждый миг, наполните весельем дни свои. Пусть не иссякнет ваших чувств родник. В гармонии живите и любви.

0: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: А вы знаете, есть свои прелести у середины дня, удивительные особенности. Утро уже закончилось, вечер еще далеко, и, возможно, именно сейчас многие принимают какие-то маленькие решения, из которых потом складывается весь день. Иногда достаточно одной хорошей песни, одного телефонного звонка или одной неожиданной улыбки.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, так начинается сообщение, пришедшее к нам на WhatsApp от нашего слушателя Сандиса. Сандис, здравствуйте. Можно просто, пишет Сандис, можно просто заказать песню в Елгову для хорошего настроения «Арбакайте, пьяная вишня». Сандис, можно даже песню заказать даже на Кубу, вот вы знаете. Возможности Алис Плюс безграничны, скажу я вам уж точно. В плане приветов и песен мы границ не ведаем и не знаем. Но пыталась узнать у вас, любопытно пыталась, кому-то конкретно приветы эту песню или всем елговчанам. Но поскольку ответа так и не дождалась, пусть будет всем елговчанам радушно, хорошего настроения.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.dieten или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Еще одно сообщение, и в нем наша слушательница Светлана просит передать теплые слова пожеланий своей маме Валентине. Просто так, просто потому что сегодня захотелось сказать спасибо. Светлана, и правильно, иногда ведь совсем не нужен точно повод, чтобы напомнить особенно любимому родному человеку, что я о тебе думаю. Напомнить песней. Спасибо, что выбрали песню, зная, что хочется послушать маме именно сегодня. Интересно, что слова «спасибо» мы произносим десятки раз в день, не меньше, почти автоматически всегда. Но иногда стоит сказать их чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть искреннее. И обычная фраза становится чем-то большим, особенно если она украшена песней. Вальс.

0: На ветру.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Поздравляю, поздравляю. Так начинаются пожелания, адресованные Вии Кучеренко. У Виечки день рождения. Соседка Лена присоединяется к празднику и к поздравлениям. Поздравляю, поздравляю. Праздник – это хорошо. Пусть подаст хозяйка к чаю рукотворный торт большой. Твои гости, без сомнения, ждали радостного дня. Я надеюсь, пишет Лена, угощения хватит здесь и для меня, Леночка. И мы тоже рассчитываем на это. Вия, с днем рождения! Музыкальным подарком для вас звучит песня в исполнении Ирины Круг. С праздником!

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Добрый день, «Алиса Плюс». Мы с женой хотели бы послушать просто так песню «Люби меня, люби» от «Петые мошенники». Спасибо вам заранее, Инна и Олег. Всем слушателям хорошего настроения. Инна, Олег, да с радостью, конечно же, послушаем «Отпетых». Иногда песня – это воспоминание, иногда песня – это своеобразная фотография, можно сказать. Стоит услышать первые несколько нот, и ты уже снова где-то там, во дворе, в школе, на первом свидании. Музыка умеет хранить время.

0: 5. jūlijā 16.00 Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Lanskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 16.00 Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10.00.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладгалас Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Исполнила еще одну музыкальную просьбу, а следующая песня уже музыкальным подарком будет звучать. Звоните, участвуйте в программе 654-2530. Присылайте свои смс с телеграммы на номер 2020-1016. А следующая песня будет звучать для Татьяны Ивковой. Танечка, с днем рождения! Вас поздравляет ваш муж. Любимая, с твоим днем. Желаю тебе просыпаться с ощущением радости и засыпать с мыслями о счастливо прожитом дне. Пусть все тревоги обходят тебя стороной, а каждый новый этап жизни приносит только приятные волнения. «Солнышко» — это песня в исполнении Сергея Куренкова. Танечка, для вас подарок.

глаза. Растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Немного с опозданием, чуть-чуть задержась в пути, буквально на один денек. Поздравления с наступившим днем рождения для Илоны Яковлевой. Илоночка, тетя и одновременно крестная Фаина поздравляет вас, племянницу и крестницу, с днем рождения, с началом нового года жизни. Пусть будет день чудесным и красивым, как нежные росинки на цветке, светлее облаков на небе синим, парящих невесомо вдалеке. И счастье все мгновения наполняет, подарит праздник много доброты, о чем-то самом радостном напомнит, исполнит все желания и мечты.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Доброго дня всем еще раз. Добрый день, Даугавпилс, слушатели радио Алиса Плюс. Прямой эфир продолжается. Программа, в рамках которой можно и нужно поздравить, передать привет или просто что-то послушать. Присоединяйтесь звонком 654-2500. Присылайте сообщения. У нас открытые вайбер и ватсап для ваших сообщений. Номер 2020-1016. А повод, он всегда найдется. На календаре 2 июля. Вот как раз наш слушатель Валерий подсказывает насчет повода. Сегодня 2 июля Международный день собак. Это же прекрасно! Нет, вернее, и благодарней друга. Отличный повод, Валерий. Хорошего дня вам.
2: Мы радуемся трофеям.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Басков «Лучший день». Песня эта выбрана сегодня. Нет, не в повод день рождения, не по поводу какого-то другого праздника, а для двоих, потому что двое имеют к этому празднику отношение. Оксана и Юрий. Оксаночку Иванову, муж Юрий, поздравляет с годовщиной свадьбы. Оксаночка, я очень рассчитываю на то, что вы сейчас услышите пожелания для вас. Хрустальная годовщина. Мы вместе 15 лет. Моя вторая половина. Ты даришь мне солнечный свет. Спасибо за месяцы, годы, за море прекрасных минут, за счастье веселые ноты, что оду любви создают. Люблю в тебе все без остатка. Каждый твой минус и плюс. С тобою живется мне сладко, ведь сладкий у губ твоих вкус. Вот такие, Оксаночка, слова признания в этот день от вашего супруга Юрий. И вас с праздником. Без вас не было бы этого дня.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
4: А еще одно поздравление с годовщиной свадьбы. Еще одно поздравление для Сергея и Жанны. Любимого братика Сергей вас и Жанну. Конечно же, без Жанночки этого праздника не было бы. С годовщиной свадьбы поздравляют сестры, поздравляют братья. Много родных сердец. И это здорово, и это очень-очень круто, когда на свете столько родных. Прекрасной паре в честь особой даты. Такой красивый, значимый, большой. Как хорошо, что, встретившись когда-то, решили стать вы мужем и женой. Вы чувства свои бережно храните на протяжении этих светлых лет. Пусть будет так всегда. Всегда любите. Любовь вам в этот праздник. До совет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Привет, Даугавпилс из города Резекне. Пришло такое сообщение, и здесь просьба одновременно есть послушать песню «Точка на карте». Алеша эту песню исполняет. Да, конечно, она у нас есть и давно звучит в эфире для вас. Резекненцы, и вам привет от Даугавпилс.

У каждого города, и у Резгна, и у Даугавпилса свои, конечно же, привычки. Утром город спешит, днем, возможно, работает, а, возможно, и отдыхает, а вечером точно становится спокойнее. Здорово, что музыка сопровождает и объединяет нас в любом настроении.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Татьяны Ивковой. Танечка от свекрови. Свекровь Лидия поздравляет вас. Пишет: с днем рождения, дорогая невестка. Как бы ни шла жизнь вперед, пусть всегда в ней остается счастье, удача, радость и везение. Будь всегда такой же красивой, любимой, светлой и жизнерадостной. От всей души поздравляю. Танечка, и мы от всей души еще раз поздравляем. С днем рождения! Музыкальным подарком для вас выбрана песня в исполнении Витаса «Танцы под луной».

0: эфире программа «Поздравление».
1: Продолжаю заполнять плейлист с вашей помощью. Аллочка, с вашей в данном случае помощью звучит для вас «Супер Жорик Золото».

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Очень трогательные, до слез просто пожелания. Еще одно поздравление для Вии Кучеренко. Виечка, от дочери Сандры. Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Я уже не маленькая девочка, а жаль. Не сяду к тебе на коленки, не заплетешь мне косички. Но я тебя так сильно люблю. Желаю тебе счастья, благополучия, здоровья, мира, добра на целый век. Пусть у тебя мамочка всегда, и все будет замечательно. Не болей, не грусти. Не открывай свои двери для тоски. Ты у меня самая молодая, самая неотразимая, самая энергичная. Всегда такой и оставайся.

Говорят, память живет не только в фотографиях. Иногда достаточно почувствовать запах свежего хлеба, жасмина или дождя после жары. И вот уже перед глазами появляется целая история. Кстати, ученые объясняют это довольно просто. Запахи обрабатываются той частью мозга, которая тесно связана с эмоциями. Поэтому аромат способен вызывать воспоминания гораздо быстрее, чем фотография или какой-то рассказ. Может быть, именно поэтому многие говорят, что дом – это не просто место, дом – это еще и запах. Запах любимый самый, воздух любимый самый, о чем и пела Асия сейчас. Для Вии, Виечка, с днем рождения еще раз.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Шум толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
4: А есть и для Антонины. Привет от Евгения. Антонина самая-самая солнечная, несмотря на облачность сегодня в Даугавпилсе. И дождик сегодня в любимом городе. Для вас самое солнечное пожелание.
5: Скажу тебе о том, что далеко еще весна.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, радио. Кто нам пишет? Надюша, Наденька, здравствуйте. Добрый день, радио. А можно для настроения песню Преснякова «Счастливчик»? Слушаю вас на даче, погода немного сбила сегодня мои планы, пишет Надюш. Надюш, ничего не бывает в этой жизни случайно. Возможно, то, что вы запланировали, не должно было происходить сегодня. Поэтому отдыхайте просто и слушайте. Да, сейчас послушаем Преснякова. Счастливчик. Всем хорошего, всем слушателям хорошего дня и хорошего настроения. Надюш добавляет. Наденька, спасибо вам большое. Ведь многие нас слушают сейчас. Кто-то в дороге, кто-то на работе, кто-то в магазине. Кто-то дома, Надюш на даче. Такие моменты напоминают, что радио умеет объединять людей, даже если они никогда не встречались.

0: На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: И еще одно сообщение, и еще один добрый день. Вот сколько сегодня хороших пожеланий, поэтому радио «Алиса Плюс» любой день добрый благодаря вам. Добрый день. Можете, пожалуйста, передать привет моей маме Алле от сына Никиты. Никита, мы практически всемогущи. И включить для нее песню «То дым, а сё дым» исполнитель Артур Пирожков. Мы об этом знаем, Никита?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: эфире программа поздравлений.
1: И не только поздравлений. Добро пожаловать с любыми увлекательными летними историями в эфир. Приветы принимаются и отправляются. Музыкальные просьбы тоже здесь по возможности исполняются. Мы выходим на финишную, третий час программы, третий час нашей встречи начался. На календаре сегодня второй день второго месяца летнего, 2 июля, и уже четверг. Дело близится к выходным. Всем еще раз хорошего дня и, конечно, напомню, контакты для звонка 654-2530 и для сообщений 20-20-10-16. Вижу сообщение с желанием познакомиться. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет из Даугавпилса. Номер телефона контактный 29-889-571. 29-889-571. И еще одно. Мужчина в поиске из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45. Контактный номер 25-612-437.

0: Программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление с годовщиной свадьбы для Сергея. Для второй Сергея, вашей половинки, без которой не было бы этого праздника. Для Жанночки, конечно, семью Тихоновых еще раз. Сергей и Жанна с годовщиной свадьбы. Все родные, все близкие поздравляют вас. Мы, конечно же, тоже присоединимся. На удивление, течению лет вы, милые супруги, не подвластны. Все так же ярок глаз влюбленных свет, сердца чисты и помыслы прекрасны. Поэтому желаем от души жить до столетия свадебного пира. Под крышей дома, средь уюта и тиши, в любви, назло несовершенству мира. Пускай заботой и вниманием родных ваши сердца живут и согреваются. И ни один из ваших общих дней не блекнет и не забывается.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Так, есть приветы для Тони. Тонечка, друзья, как всегда, выбирали повод, чтобы привет был не просто приветом, а вот так они заморачиваются всегда, а чтобы повод к нему тоже нашелся. Каждый день предлагает нам на самом деле множество поводов, да, иногда можно самому придумать и раз в году этот повод подхватывать. Тонечка, сегодня день сюрпризов. Вот такой повод выбрали для вас друзья, а вы теперь ломайте голову, как провести этот день. Возможно, вы кому-то сделаете сюрприз, а возможно, сюрпризы будут для вас, конечно же, хорошие.

0: Программа поздравлений.
1: Можно ли послушать песню Шафутинского про дом, про ром и про джин? Вы еще спрашиваете? Ну, конечно же, можно. «У меня есть ты, у тебя есть я» называется эта песня. Да-да, там про все вышесказанное вами тоже есть.

новой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопёс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ланскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
4: Следующее сообщение начинается со слов «хотим поздравить». А мы сейчас вместе с вами тоже захотим поздравить. Хотим поздравить нашего любимого папочку и лучшего мужа Романа с юбилеем. Заботливый муж и прекрасный отец. Везде и во всем ты большой молодец. Тебя с юбилеем, семьей поздравляем. Всегда молодым оставаться желаем. Пусть будет здоровье, надежда, любовь. Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь. Мы любим и ценим тебя, наш родной. Мы верим в тебя и гордимся с тобой. Мы тебя очень любим, Роман, от жены Снежаны, от дочерей Мелисы и Валерии. И, конечно, от нас самые-самые искренние добрые пожелания. Отличная дата.
5: Никому не стоять на месте, все танцуют с нами. И припев этой супер-песни подпеваем с нами. Вместе классно, хоть и тресни, интереснее тоже. Вместе. Сразу станет мир.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет Ольге Кузьминовой от Димы. Оленька, и в телеграме только одно слово. Улыбнись. И выбрана определенная композиция, чтобы улыбка точно появилась на вашем лице. Оль, хорошего дня. А Дмитрий, и вам.

тоже, вот знаете, сейчас бы на недельку до второго, ну, неважно даже куда, но совсем скоро маячит, конечно же, уже не за горами. И для меня вот это на недельку до второго. Продолжаем эфир. И привет сейчас отправим мы любимому папе и любимому дедушке Степану. Степан, об этом позаботились, о том, чтобы у вас настроение сейчас зашкалило. Ваш сын Юра и внучат. От сына Юры и внучат Насти, Богдана и Дашуни. И песню «Пожалуйста» просят. И песню «Пожалуйста» для нашего любимого дедушки. Пластиночка виниловая. Но как мы можем в этой просьбе отказать Степану? Но нет, это непростительно было бы с нашей стороны. Виниловая пластиночка в эфире для вас.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: От Мариночки привет из Великобритании прилетел. Всем привет. Марина пишет: хорошего настроения. И песню выбирает «Спелая вишня». Здесь нам понадобится помощь Сергея Славянского, Мариночка. И вам всего самого-самого доброго.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А мы так часто говорим, вот когда будет отпуск, вот когда наступят выходные, вот с понедельника точно, вот с Нового года я. А ведь жизнь происходит именно сейчас, в этот, к примеру, обычный четверг. И, возможно, именно сегодня, вечером сегодня, случится что-то хорошее с кем-нибудь из вас. А наши 3 часа подошли к завершению. Спасибо всем, кто писал сообщения, передавал приветы, звонил, поздравлял родных, друзей. Спасибо тем, кто просто слушал. Берегите себя, не забывайте говорить близким добрые слова. Для этого совсем не обязательно ждать какого-то особенного повода. Хорошего дня, Даугавпилс. Хорошего вечера. До новой встречи в эфире. Пока. Услышим.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это отдых у озер, рек и карьеров. И порой кажется, что самый быстрый способ освежиться – просто разбежаться и прыгнуть в воду. Но именно такие решения нередко заканчиваются трагедией. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от врачей. Медики напоминают, даже если водоем выглядит знакомым, его дно может измениться после зимы, сильных дождей или течения. Под водой могут оказаться камни, коряги, ветки или неожиданно мелкие участки. Поэтому настоятельно не рекомендуется прыгать в воду вниз головой, особенно в незнакомых местах. Важно сначала убедиться, что место для купания безопасно, не нырять там, где неизвестна глубина и состояние дна, не поддаваться на уговоры друзей и желание показать свою смелость, внимательно следить за подростками и объяснять им возможные последствия и выбирать официальные места для купания, где проверено дно водоема. Одно неосторожное движение может изменить жизнь за считанные секунды. Если же человек после прыжка получил травму и не может самостоятельно выбраться из воды, необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь по номеру 113, а в экстренных ситуациях – службу спасения по номеру 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и помните, лучший отдых у воды – это отдых без неоправданного риска.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность, но уже с меньшей вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 22 градуса, а в ночные часы в среднем составит плюс 16. Направление ветра – северо-западная, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mečā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
2: Jīhā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами, к нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность, но уже с меньшей вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 22 градуса, а в ночные часы в среднем составит плюс 16. Направление ветра – северо-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-280.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные. Готовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
0: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность, но уже с меньшей вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 22 градуса, а в ночные часы в среднем составит плюс 16. Направление ветра – северо-западная, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Уже более

0: Более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Piektajā jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās spīdvēja līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Lanskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulksten 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulksten 10.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится облачность, но уже с меньшей вероятностью дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 22 градуса, а в ночные часы в среднем составит плюс 16. Направление ветра – северо-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: скучаю.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо,

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

и твоей я благодарна ей. Yeah.

101.6 FM. Алиса Плюс.